0: подружка, как ее называют? Сичи. Кос, зуб, все в фулу, брат. Все.
1: И я си его отрезал, брат.
0: Вечерас. Вечерас.